0: тебя.
1: Надо, Олег, глюкоза жужжит.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Говорит радиокорпорация BBC. Лондон. Радиоинформационный.

дорогие гости, сели в апреле, уже в апреле, а век плезир. Господи, прости, от страха все слова, как у лялечись.

женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Ну а далее Семен Фролов.
1: Я сегодня в селе, чуть-чуть на веселе, громко песню пою про могилу свою.

0: моде.
1: Далее Эльдар Далгатов, «Милашка».

0: А далее Верка Сердючка, даже если вам немного за 30.
1: Так все быстренько ко мне, сейчас буду петь грустную песню о любви. Новогодняя ночь, а я без шампанского.

Роман Синицын «Две мечты».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Рустам Нахушев на

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

последняя любовь. Нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою в мир прекрасный увела.

пошло своим путем. Медленно и верно, успех в делах, семья и дом, лечили раненые.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

Thank you.

0: диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
2: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
3: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Добрый воскресный день, дорогие радиослушатели! С вами за пультом диджей Светогорский, и я начну эфир, конечно же, с поздравления. Сегодня день летнего солнцестояния, поэтому я поздравляю всех с этим праздником и, конечно же, загадывайте желания. И хочу сказать, что эфир сегодня также у меня интересный, и во второй половине эфира с 15 до 16 будет стол заказов. Мы его ведем, как и вчера, вели с диджеем Данчо. А первая часть эфира у меня тематический эфир. И сегодня я эфир решил сделать в честь дня рождения Виктора Цоя. И 17 числа было ему день рождения, поэтому хочу, чтобы мы сегодня вспомнили его замечательные хиты, замечательные песни, которые многие росли на этих песнях, многие они любимые, полюбились и до сих пор играют и звучат и перепеваются каверами. Поэтому мы сегодня с вами послушаем первый час песни Виктора Цоя и группы «Кино». И открывает наш эфир, конечно же, популярнейшая, знаменитая, любимая звезда по имени Солнце.

Да, дорогие радиослушатели, мы сегодня вспомним самые легендарные песни Виктора Цоя, самые популярные, поэтому, конечно же, сейчас прозвучит группа крови.

Дорогие радиослушатели, я хочу сделать объявление. С 15 до 16.00 по выходным стол заказов выполняю я вместе со своим ведущим диджеем Данчо. Поэтому, когда будете делать заказы на стол заказов, можете писать заказ как диджею Данчо, так и мне. Я тоже буду выполнять заказы. С 15 до 16.00, суббота, воскресенье, стол заказов с диджеем Данчо. Я решил сделать стол заказов по выходным с соведущим, так как много заказов, и, конечно же, бывает все не разобрать. Поэтому суббота и воскресенье помогает мне со столом заказов диджей Данчо. Встречайте нас с 15 до 16.00 во вторую половину моего эфира. Ну а сейчас, конечно же, излюбленная песня «Пачка сигарет».

Уже через несколько мгновений, дорогие радиослушатели, начнется наш воскресный стол заказов. И по выходным мне с радостью помогает его провести диджей Данчо. Поэтому у кого есть заказы и будут заказы, присылайте их не только мне, но и диджей Данчо, так как он выйдет в 3 часа под микрофон. Мы будем двое ведущих, поэтому в 15:00 диджей Данчо и я проведем для вас столик заказов, ваших песен, ваших пожеланий. Поэтому уже осталось времени не так и много. А сейчас Виктор Цой исполнит песню «Печаль».

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Буквально через 7-6 минут осталось у нас до 100 заказов. И немножечко я скажу сейчас объявление для диджея Данчо. Я знаю, что он сейчас слышит. Если не будет заказов, мы просто поставим песни «Ты от себя, я от себя» по очереди. Но такого, я думаю, не будет. Заказы все равно будут. И мы уже сообщили, что сегодня мы проводим с тобой 100 заказов. Поэтому заказы, я так понимаю, будут. И я прошу тебя встать под микрофон, потому что последняя песня, как раз 14.55, это будет в исполнении группы «Кино», «Спокойная ночь», и мы начинаем 100 заказов после этой песни. Диджей Данчо, просьба встать под микрофон.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Добрый воскресный день, дорогие радиослушатели. Мы рады вас приветствовать на столе заказов. С вами диджей Светогорский и...

Я принял микрофон и тоже всех поприветствую. С вами я, диджей Данчо. И я от себя лично поставлю трек, который называется «С той поры» в исполнении Алексея Фролова. Поэтому поехали.

0: Вот такой вот трек, бро. А от меня такой душевный трек, я решил с такого начать. А теперь я передаю тебе слово, диджей Светогорский, принимай. А я пошел искать еще какой-нибудь замечательный трек. И скажи, как тебе этот трек?
1: Мне этот трек очень понравился, и я хочу тебе переправить заказ твоей жены, нежного солнышка, Маргарита Орская, любимый муж мой. Поэтому я бы поставил ее, но все-таки ты являешься ее мужем. Ты можешь сейчас сказать, ты можешь ее сейчас найти, пока я ставлю песню? Твоя жена заказала Маргариту Орскую, любимый муж мой. Поставь, пожалуйста, ее после песни, которую я поставлю. У тебя она есть? Данчо?

Я тогда ставлю сейчас трек, а ты тогда ищи трек своей жене, Маргарита Орская, любимый муж мой. А я поставлю «Мираж». Музыка нас связала.

0: А я передаю эстафетную палочку диджею Данчо.
1: Я принимаю. Трек я уже нашел. Трек найден, который нежное солнышко попросило, поэтому я ставлю. Маргарита Орская, любимый муж мой. И этот трек для меня.

0: Вот такой вот трек был. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский, принимай и ставь замечательную композицию, а я пошел искать очередной заказик от себя для нежного солнышка.
1: А сейчас прозвучит заказик моей любимой девушки, моей прекрасной половинки, Татьяна Буланова, «Теплоход».

0: Это был заказ от моей прекрасной половинки, и я хочу сказать, что я ее очень люблю, и я передаю эстафетную палочку диджею Данчо.
1: Хочу поставить трек для нежного солнышка и для тебя, диджей Светогорский, как ты его, скорее всего, не слышал. Снежинка Мьюзик. Поехали.

0: Вот такой вот трек был. Надеюсь, всем понравилось. И передаю микрофон тебе, диджей Светогорский, и скажи, как тебе данный трек? Я просто его делал, вдохновился, я люблю очень сильно автозвук. И вот этим вдохновился и сделал данный трек.
1: Мне трек очень понравился, и будет возможно, с диджей Данчо сделай что-нибудь для меня, какой-нибудь трек, сюрприз. А сейчас сюрприз будет для тебя. Как ты думаешь, от кого? Скажи, пожалуйста, от кого будет сюрприз? Как ты считаешь?
0: Ну, для тебя, для солнышка.
1: Диджей Данчо, для тебя нежное солнышко приготовило сюрприз. Ты угадал. Это будет Ани Вар, любимый человек. Для тебя?

Это был заказ нежного солнышка для диджея Данчо. Я тебе передаю эстафетную палочку и скажи, пожалуйста, как тебе данный трек, и скажи своему нежному солнышку, что ты о ней думаешь, об этой песне.

Мне трек этот очень нравится. Очень классный трек. А я тем временем от себя поставлю трек. Замечательный трек. Тайпан. Мама, не плачь.

0: Вот такой вот трек был. Мама не плачь, Тайпан. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай и ставь трек замечательный.
1: Перед тем, как я поставлю трек, я хочу, диджей Данчо, тебя поздравить и диджей Нежного Солнышка за то, что вы такая прекрасная пара. За то, что вы любите друг друга и за то, что вы у нас есть в коллективе. Я вот второй эфир уже с тобой веду, мне очень с тобой нравится эфирить. Мы с тобой действительно друзья. Поздравляю вас с нежным солнышком. И она заказала для тебя песню «Чужая свадьба». Перед тем, как я ее поставлю, может, ты скажешь своей любимой пару слов?

0: Ну, я так скажу, то, что я это сделаю после твоего трека, тогда ставь какой-нибудь трек, я просто подготовлю от себя сейчас композицию интересную и скажу после твоего трека.
1: Тогда, диджей Данчо, я поставлю песню от твоей жены «Свадьба», Андрей Державин, для тебя.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: А теперь я отдаю эстафетную палочку диджею Данчо, и он скажет ответные слова на эту песню.
3: Ну, у меня веточка будет такая, то есть я поставлю песню «Милашка» в своем же исполнении, но скажу перед этим тебе, нежное солнышко, то, что я тебя очень-очень сильно люблю, и спасибо тебе то, что ты есть. А песню принимай. Так,

0: Вот такой вот трек был для прекрасного нежного солнышка. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский, принимай. И у нас уже не так мало времени осталось до конца, поэтому по два трека мы с тобой поставить успеем. То есть по треку от тебя и от меня.
1: Диджей Данчо, я хочу поставить песню, конечно же, для своей прекрасной половинки, которую зовут Елена, которую я очень люблю, и, конечно же, эту же песню я хочу, чтобы ты адресовал для нежного солнышка, поэтому я ставлю песню для наших прекрасных половинок, а эта группа называется «Мы», а песня называется «Ты такая милая».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Диджей Данчо, тебе слово.
3: У меня заявочка от Нежного Солнышка для тебя, диджей Светогорский. Это будет Андрей Державин. Первые цветы. Нашел я, правда, лайф-версию, но песня та, поэтому включаю.

0: Вот такой вот трек был для диджея Светогорского «От нежного солнышка». Я, правда, нашел только такую версию. Вот. Но, надеюсь, понравился трек. И теперь я передаю тебе, диджей Светогорский, слово. Можешь ставить последний трек, потому что время уже подходит к концу. Поэтому принимай микрофон.
1: Спасибо, диджей Данчо. У меня как раз трек как раз последний, потому что уже время. Я хочу сказать, что по выходным мы и будем продолжать, дорогие радиослушатели, с вами вдвоем проводить столы заказов, потому что выходные больше заказов. И, конечно, я думаю, что вам наши совместные эфиры понравятся, и вы нас полюбите, и будем с вами креативить, будем с вами зажигать, и, конечно же, будем для вас треки самые лучшие включать. И сейчас, перед тем, как я поставлю последний трек, я даю диджею Данчо возможность попрощаться, сказать последние слова. С вами был 100 заказов диджей Светогорский и диджей Данчо. Всем до следующих выходных.
0: Я тоже со всеми попрощаюсь. Пожелаю всем удачи, всего самого лучшего. Диджеям, тем, кто будет вести эфиры после нас, легких эфиров. И всего-всего самого классного всем. Всем пока-пока. Услышимся мы с вами обязательно. Поэтому с вами были мы, диджей Светогорский и диджей Данчо. Всем еще раз пока-пока.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Спасибо, диджей Данчо, за помощь в проведении...

928 приборно. Вас понял. Аэропорт Черноморная.

0: это был ла группа Блокбастер, стюардесса и была Радика, губки бантиком. А сейчас послушаем Олег Кензов. Обстановка по кайфу.
1: Обработка трека «Байдимончик»

Это был Олег Кензов, обстановка по кайфу. А сейчас послушаем. Смайл, цыганка нагадала, и будет Айгор, я строил мир на честности своей.

Это был Юрий Шатунов. Не спорь со мной. Сейчас послушаем Аня, Анечка, Анюта.

Это была песня Аня, Ачка, Анюта. А сейчас послушаем Энди Рэй и диджей 911. Танцы еще будет Анна Асти Павелов.

Давай прогуляйся, хотя мы выйдем на 5 минут. Может, ты же мне обещала, малыш, давай. Мы с тобой забудем весь этот замут. Так и глупо не бывает, но всего с нами. Я объемный, но заказал тебе это.

Это были Анна Асти Павело и Энди Рэй и диджей 911. А сейчас послушаем Авет Маркарян, «Любовь и сон», и будет группа Абба. Слушаем.

группа Абба и Брян «Любовь и сон». А сейчас послушаем «Асен 2 ангела» и будет группа «Боссан 1 на миллион». Слушаем.

это был Боссон, 1 на 1 000 000. Слушаем Тимофеев и Курянова, не звони.

Это была Анна Немченко, «Танцпол везде». А сейчас послушаем Фиеста FM, Тук-Тук, и будет Барби Гёрл.

Это была Мария Янковская, Sigma Boy. А сейчас послушаем диджей Грув. Я люблю тебя, рок. И будет диджей Цветков и Зара, Мамонтенок.

Танцы минус сдобши с дуб. Группа Сплип. Это Тени Скутер и Фэтбой Слим. Мумитроль, Би-2, Грин Грей. Не, меня зовут не Андрей. Чай, жуки.

0: Горького. Машина времени. У тебя есть еще хоть чуть-чуть терпения. Гарри Шнайдер, Ляпис Трубецкой. Прошу, не говори так часто.
1: Ой, ой, ой!
0: Чиж и Ко, Король и Шут, Коррозия Металла. Как ты говоришь, тебя зовут?
2: Алло?
0: Поет рок ненароком.

Это были диджей Грув, я люблю тебя роком, и были диджей Цветков и Зара. Мамонтенок. А сейчас послушаем заказ от бабушки.

теперь не гладь камней, а шрамы, что горят огнем. Чем больше ненависти в ней, тем ярче царствие мое.

Это был Айгор «Цена промаха» и «Ауру». А сейчас послушаем Анну Семенович «Секси-бомбочка» и будет Лёля. Ай-яй-яй.

секси, Бог послал Анна и диджей Magic Feature Тиа. И будут группа «Чернильное небо», «Ты моя половинка». И Максим

Максим, мама кошка, и были группа Чернильное небо, ты моя половинка, и был Тики Еро, а с вами была диджей Авелина, и встречаем диджея Кита и Евгению Яковлеву, и пожелаем им легкого эфира.

0: Уважаемые радиослушатели, с вами Евгения. Вот так неожиданно мы решили сегодня начать. И, конечно же, я сегодня не одна. Я сейчас с Вадимом. Вадим, добрый вечер тебе.
1: Привет, привет. Как-то
0: неожиданно сегодня начал.
1: Слушай, да, ты понимаешь, я тут что-то ВКонтакте сидел, листал музыку, и как раз тут попался мне этот трек. Вот, ну а почему бы его не поставить в самом начале? Как ты вот думаешь, может его постоянно использовать в начале нашего эфира?
0: Ну давай попробуем, потому что все равно, я думаю, что не все радиослушатели, кто, правда, как у тебя в треке поется, что из, кто спит и кто встает или слушает наоборот. И получается, это получается, мы здороваемся со всеми.
1: Конечно, я думаю, что вот этот трек, он довольно-таки интересный и как раз подходящий к нам. Ну и только к нам. Вот если даже наши коллеги его возьмут, я, в принципе, не против, так что обращайтесь, я выдам все, что нужно. А пока давайте продолжим, наверное. Жень, забирай микрофон и ставь трек.
0: Да. Да, я продолжу сегодня, также продолжу про свой город Пикалево.

0: Вот такой для запуталась немножко,
1: извините. Что такое с тобой?
0: Ради собственности. Да, запуталась, запуталась немножко. Прозвучал гимн моего города. Вадим, а ты что поставишь?
1: А у меня заказик уже пришел.
0: А ко мне еще пока ничего нету.
1: Сейчас пытаюсь найти что-то тут у меня. Здесь, конечно, у меня скачается. А, вот он скачанный уже тут. Нас попросил заказик. Значит, наш коллега, диджей Светогорский. Принимай свою композицию.
2: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
3: Я не грустненькая.
2: У тебя все в порядке?
3: Да.
2: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
3: Я не задумчивая.
2: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
3: У меня ничего не отвисало.
2: Может быть, ты грустная принцесса?
3: Нет.
2: А кто ты тогда?

0: Ну что, довольно-таки интересная, кстати, композиция. Я вот ее слышу впервые. Спасибо нашему диджею Светогорскому за такой трек. Необычная тема, на самом деле. Что скажешь, Женя?
1: Да, Вадим, ты знаешь, я тоже первый раз слышу. Спасибо огромное, Саша. Вот, но знаешь, я вот тут еще заказик. Он сейчас только мне прислал заказ.
0: Пока давай, если ты его ищешь, давай, наверное, ты поставь от себя что-нибудь, а следом поставишь заявочку.
1: А я, знаешь, я сейчас даже в эфире, чтобы было интереснее. Ты что же так делаешь, Анна?
0: А, ну это от меня нахватался.
1: Да,
0: Штучек таких.
1: я от тебя нахваталась таких штучек-дрючек, и сейчас я попробую эту композицию поставить.
0: Ну, я
1: Да,
0: думаю,
1: вот
0: что...
1: она все скачалась.
0: Давай.
1: И давай тогда послушаем заказ от Саши, Татьяна Муланова, «Теплоход».

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Татьяны Булановой «Теплоход». Вадим, как тебе такая композиция?
1: Трек хороший, кстати, старенький, но очень интересный. Вот, и как бы я его давно уже слышал, но, знаешь, вот я немножко про него подзабыл, что у нее есть такой трек. Спасибо, что ты освежила мне память, как говорится, вот этой композиции. А вот у меня здесь, Жень, есть трек под названием «Скрипач». Довольно-таки интересная работа. Я тут послушал ее перед эфиром. И хочу поставить тебя прямо сейчас. А потом выполню заказ, если ты не против.
0: Да, конечно, выполняй.
1: Пока послушаем вот трек «Скрипач».

чуть-чуть. И тьма рванулась в эту щелку, где можно душу повернуть. И дьявол замер, усмехаясь. Почти ты выиграл, уж поверь. Но правила, они как цепи.

0: Вот такой вот трек «Скрипач», кстати, прозвучавший в нашем эфире. Вот я, кстати, впервые его тоже слышу. Довольно-таки интересная работа. И вот, дорогие друзья, пишите ваши комментарии в чате по поводу ее. Жень, что ты скажешь?
1: Ты знаешь, я тоже первый раз такую композицию слышу. И она неплохая, кстати.
0: Так вот, что-то копался я сегодня ВКонтакте, и вот там, как всегда, что-то такое. Там есть этот раздел «Музыка ВК», и вот там, ну, как бы рандомно выпадают какие-то композиции. Если что-то нравится, я всегда себе лайкаю. Но у меня тут как раз еще заказик есть, ты не против, я поставлю его?
1: Конечно, ставь.
0: Давайте послушаем. Ну что ж, Светогорский, принимай.

0: Вот такая вот молодая у нас прозвучала в нашем эфире нашей радиостанции. Мы теперь не продолжаем двигаться дальше. Женя, там у тебя есть что-нибудь?
1: Да, у меня есть заказ от Саши. И ты, кстати, скажи, пожалуйста, ты слышал когда-нибудь, когда поет Александр Олешко?
0: Попадался, но очень давно уже, сейчас я уже не припомню.
1: А вот ты тогда сейчас послушай композицию от него и от его жены Виктории.
0: Даже так?
1: Да. И композиция называется «Лечу к тебе». Давай послушаем.
0: Запускай скорее.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала для диджея Святогорского. Саш, спасибо огромное. Я, честно говоря, заслушалась.
1: Красивый трек на самом деле. Я вот тоже сидел, тут слушал. И ты знаешь, когда прозвучала фраза такой, твой родной и близкий, и когда название города прозвучало, я немножко обалдел. Там пелось про Минск как раз. Ты, наверное, ты обратила внимание. На...
0: Ну да.
1: Вот, так что как-то так вот. Ну что ж, я тут поставлю еще одну композицию, которая у меня есть, но прежде чем это сделать, хочу спросить тебя, Женя, а ты раньше была девочкой-хулиганкой?
0: Раньше?
1: Да.
0: Девочкой-хулиганкой? Я?
1: Да.
0: Нет, была конечно.
1: Так... Вот как? Вот. Я тут спросил, не спросил ли Леонидца, мы нашел песню как раз, девочка-хулиганка. Давайте мы ей послушаем.

0: Ну что ж, вот такой вот трек, вот девочка-хулиганка у нас прозвучала. Вот, дорогие друзья, как вам вот такая вот необычная вещь? Пишите, пожалуйста, в чатике, и Жене тебе тоже
1: Вадим,
0: вопросик.
1: ты знаешь, ты меня даже удивил таким вопросом.
0: Ну это вначале я тебя удивил.
1: Ну да, это было вначале, конечно, но, блин, девочкой-хулиганкой я, конечно, не была.
0: Ну, ты, видишь, как оказывается, тут еще и такое у меня есть. Поставь что-нибудь интересненькое, наверняка что-то есть у тебя еще, помимо хулиганок.
1: А у меня, конечно, есть премьера Кирилла Туриченко.
0: Что там у нас за премьера? Давайте послушаем.
1: Композиция называется «Сделай громче».

0: Вот такая композиция прозвучала. Сделай громче от Кирилла Туриченко. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Интересная новинка, кстати, тут могу сказать, учитывая то, что у него очень много любопытных композиций, очень много. Вот, так что я вот напоролся уже на очередной трек, который только что прозвучал. А мне заказик то, что пришел. Вот.
0: Ну, ставь заказик, если тебе пришел.
1: Ну, сейчас уже готов выполнить, потому что пока песня звучала, я уже и найти успел, скачать и все такое. Поехали дальше. Светогорский, принимай.

0: Такой вот интересненький трек, еще один трек про скрипача. Это уже, по-моему, закономерность. Как думаешь, Женя?
1: Да. Чего тут сегодня закономерность у нас на скрипачи пошло?
0: Ну, давай,
1: а сейчас я хочу поставить следующий заказ от Светогорского. Руки вверх, сияй.
0: Ну что ж, посияем чуток.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, и это новиночка от группы «Руки вверх».
1: Ну что ж, довольно-таки интересный трек. А у меня тут два заказика, точнее один от меня будет сейчас, а другой от Славы 61. Видимо, походу цифру поменял во счет возраста, скорее всего. Поэтому 60-й у нас был. Ладно, ты готова мне уступить на две песни?
0: Да, конечно.
1: Ну что ж, поплыли.

0: Ну что ж, друзья, вот такие две композиции от меня прозвучали. Один закалик был, там, где нас не ждут, а чуть ранее у нас была композиция «Не учите меня жить», так назывался трек. Что ж, Жень, тебе микрофончик, конечно же, продолжай эфирчик.
1: Да, Вадим, ты знаешь, я сейчас поставлю два заказа. Один заказ от Светогорского, а второй от Славика 61-го. Вот. И первая композиция Марины Девятова «Добрые слова». Поехали.

0: Вот такие две композиции прозвучали, уважаемые радиослушатели. И, конечно же, я жду еще заказиков. Вадим, а у тебя что-нибудь есть?
1: Есть заказик, есть. На группе 3 восьмерки у нас прилетевший только что. Давайте послушаем эту композицию.
2: Город за окном давно выключил свет.

0: Ну что ж, вот такой трек у нас от группы «Три восьмерки», прозвучавший с заказика. У нас от Last Like 61-го. Только интересно, когда остальные 60 лайков делалось, непонятно. Забираем микрофончик дальше. Да. Хорошо сказал.
1: Ты сегодня меня точно решил убить совсем.
0: Ладно, забирай уже.
1: Да, уважаемые радиослушатели, мне поступило тут два заказика. Значит, один заказ от диджея Ситогорского, это Раиса Отрадная, мужики, мужиков надо любить. А второй заказ от Славика. А вот дальше я говорить название не буду. Может, кто-нибудь и догадается.
0: Хулиганка, давай запускай.
1: Сейчас запущу. Так. Местами поменяю. Вот так.
0: А, хитрый хочется. Понятно.

0: Вот такие два заказика прозвучали, уважаемые радиослушатели. Вадим, как тебе такие композиции?
1: Ты знаешь, вот ремикс Серпа, кстати, очень интересный, прозвучавший, отличная тема. Вот, как он в оригинале очень круто делает, но и в ремиксах тоже круто. Так что и там преуспевает. А вот сейчас жара, пенная буль-буль. Будет у нас дальше.

0: Ну что, друзья, вот такой вот у нас пенная жара, буль-буль. В общем, вот так вот, и шашлычок, и все такое. Вот так вот, друзья мои. Вкусняшки тоже тут присутствуют. Женя, тебе микрофон.
1: Да, Вадим, ты знаешь, мне тут вот пока под концовки песни твоей пришел закатик.
0: Ну, ты, конечно же, ищешь прямо в прямом эфире.
1: Да, конечно, как ты меня учил.
0: Да-да-да, перехватывай на лету. Потому что всегда пригодится это дело тебе в любом случае.
1: И у меня сейчас-то тоже прозвучит в любом случае два закатика. Только вот сейчас закатик закачается.
0: Ну, один ставь, второй потом сразу.
1: Запускай. Вот. Сейчас, секундочку.
0: Вот такие вот пироги у нас пока.
1: А вот вот такой первый заказик прозвучит. Светлана Иванова, какая же я бабка.
0: Господи, боже мой, запускай.

0: Вот такие два заказика, уважаемые радиослушатели, прозвучали. Вадим, у тебя что-нибудь есть еще?
1: Есть. У меня тут 161-го Павел Соколов, первокурсница. Потом он пишет, извините, что хотел жене, попал к вам. Ну ладно. Попал так попал, забирайте заказик.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот настрек прозвучавший. Я пока тут сейчас пытаюсь кое-что сделать. И у меня почему-то не качается трек. Мой косяк на косяке косяком погоняет. Разберемся. Вот, ну, надеюсь, все-таки тот трек. Потому что у меня с сайта Hitmore ничего не качает. Поэтому будем думать иначе. Так, ну что ж. Трек у меня, по сути, скачался. Видеоформатом. Ну, я его не буду в аудио перегонять, так что оставлю прямо так. Так. Где он у меня скачался-то, ё-моё. А вот он. Принимайте.

0: Ну, как всегда, в этих дымовых чатах чего только не бывает. Я думаю, что ты, Женя, со мной согласишься, и вы, дорогие слушатели, тоже.
1: Да, конечно же, Вадим, соглашусь. И мне сейчас надо тут посмотреть. Мне пришел заказик. Вот он, кстати.
0: И что там за заказик у тебя есть?
1: Так, у меня два заказика. Если ты не против, я поставлю два заказика, пока время есть.
0: Давай.
1: А первый заказик будет называть «Жди меня».
0: Я тебя уже давно жду. Запускай.

голове. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

человек, это значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

0: Она оттуда шла, пошла, как ты ржешь, как лучше.
1: Так, я забираю микрофон.
0: А что, не так, что ли?
2: Вот такие композиции прозвучали, Вадим. А, кстати, это твои были композиции, не мои?
1: Нет, твои.
2: Мои разве? А, мои, да? А, тогда, уважаемые радиослушатели, это были заказики. Это были заказики. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Есть один заказик, не знаю, вот тот или не тот, сейчас поставлю. Послушаем. Правда, с видеоформат пришлось брать.

0: Друзья, вот такой вот трек у нас завершает наш эфир практически. Женечка,
1: да,
0: будем прощаться.
1: Вадим, ты знаешь, уже осталось 4 минуты. Вот. И хочется сказать всем огромное спасибо за заказики. И они такие... И, кстати, опять эфир пролетел как «Фанера над Парижем», как говорят.
0: Это
1: ты
0: точно.
1: Ты со мной согласен?
0: Конечно, согласен, солнце наше. Ну что ж, мы прощаемся, услышимся скоро вновь. Всем пока-пока.
1: Да, всем пока-пока, до следующей недели.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну. Где нет места скуки, на частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: настолько тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапой по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Спасибо, спасибо Евгении и Вадиму за их эфирчик. А я начинаю свой эфирчик. С вами диджей Аннушка Удача. И следующие 2 часа мы проведем в режиме 100% интерактива. Музыкальное меню этого эфира полностью в ваших руках. Пишите свои музыкальные композиции, приветы мне в личные сообщения. Ну а первый трек будет лично от меня, но сейчас пока не до первого трека мы послушаем рекламу. Ну и, конечно, визитку мою.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.агус.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Спасибо, Ярчонок, за пожелание легкого эфирчика. Надеюсь, он на самом деле будет легким. И я думаю, что он легкий будет, потому что вы будете бросать мне заказики, я буду занята тем, что ваши заказики буду искать и ставить, и это пройдет

быстро и очень интересно. Но сейчас от меня будет первый трек, как я сказала. И давайте начнем этот час бодрящего музыкального напитка, который мгновенно заряжает энергией. Слушаем песенку про кофе, а я жду ваши заявочки, мои дорогие.

Вон и жчонок пишет: если ты устал с дороги, сядь на травку, посиди. Ну вот она предлагает посидеть, а я предложила кофе. Как здорово! Ну, правда, у меня сейчас на травке-то тут сидеть. У меня на улице что творится? Дождь такой, ливень идет. Ох, как бы вместе с домом не уплыть. Но сейчас песенка от меня будет. Песенка для всех незнакомок. Вот. У нас тут есть вон юзеры в чате. Вот. Для всех незнакомок песенка «Незнакомка».

Ирчонок пишет, что у нее тоже ливень с грозищей идет. Я даже заглянула под стол, думаю, может быть, Ирчонок у меня тут в рубке сидит под столом. Ну, не может же гроза такая большая быть, что и у меня, и у нее. Вот. Ну, давайте продолжим. И следующая композиция – это порция, очередная порция романтики. Я включаю для вас правильный трек. В эфире звучит Малинов с хитом «Какая ночь». Слушаем, подпеваем и не забываем писать мне в личку свои музыкальные капризы. А я, как настоящая волшебница, буду их выполнять.

Какая ночь, я не могу. И у нас первый эксклюзивный заказ. Наша слушательница с отличным чувством юмора Ирчонок просит поставить трек, который перевернет этот эфир. Канье Уэст переплывает Волгу и запевает «Широка река». Представили? Специально для Эрчонка и для всех, кто готов к мощному рэп-хиту с русской душой, Канье Уэст, его легендарный трек. Качаем головой, продолжаем писать мне свои крутые заказы. Пишем мне свои крутые заказы. И слушаем композицию «Заказик» от Эрчонка.

Красиво-красиво. Жалко, что это ИИшка написал. Но все равно красиво. Итак, дальше у меня будет. Я решила взять инициативу в свои руки и сделать вам приятный сюрприз. От меня лично порция чистой, как весенний воздух, романтики. Девчонки, откладываем домашние дела. Парни, прибавляем звук. Специально для вас поет очаровательная Жасмин с треком «Ночь». Устраиваемся поудобнее. Ловим красивую мелодию. А я пошла читать ваши новые личные сообщения. Вдруг мне кто-нибудь что-нибудь бросил в личку. Заказик какой-нибудь.

Ни звонка, ни поцелуя. Вот так вот. Но сейчас от Канье Уэста мы плавно переходим к вечной классике и народному юмору. Следующий трек летит в эфир для всех, у кого в жизни есть свой харизматичный главный герой. Девчонки, если ваш мужчина сегодня опять забыл купить хлеба или просто ведет себя как типичный персонаж анекдотов, эта песня точно для вас. Александр Малинин на радио «Лидер» с ироничным треком «Вовочка». Танцуем, улыбаемся и пишем мне заказики, еще заказики в личные сообщения.

0: Вовочка к доске.
1: Вова, кто брал Измаил? Вова жмет плечами. Я не брал, я выходил, так что ищите сами.
0: Вовочка к доске.
1: Глаза

0: давайте начинаем наш урок.
1: Как же так? Ботинок есть, а ребенка в нем нет.
2: Пока песня шла, я пыталась языком также и запросить. Не получается, однако. Ну, а пока сейчас я скачиваю заказик, который поступил мне от Ирчонка. Я готовлю для вас от меня обнимашки. Да, давайте пообнимаемся.

О, слышите, как гремит? О, не слышите? Я слышу. У меня тут гремит за окном, жуть. Ну ладно, трали-вали, мимимишки. Давайте продолжим наш эфирчик. И у нас тут главный генератор отличного настроения Ирчонок. В личных сообщениях от нее новый заказ. И это просто идеальный трек для всех, кто устал от пустых разговоров и бесконечных совещаний на работе. Хватит слов, пора танцевать. Специально для Ирчонка, всех, кто готов размять ноги, легендарный Тернер с треком «Бла-бла, ча-ча». Меньше болтовни и больше ча-ча-ча. Включаем громкость на максимум.

Пока ча-ча-ча утихает, и ваши пальчики строчат мне уже новые заказики в личку, я сделаю вам еще один подарок от себя. Песня как раз для тех, кто сейчас считает километры до любимого человека. Ну, или для тех, кто просто ушел в другую комнату, чтобы в тишине послушать радио «Лидер». В эфире классный трек от Миши Летнего «В разлуке». Слушаем, согреваемся этой душевной музыкой.

Вы знаете, когда я ставлю от себя композицию, я даже забываю, настолько мне нравятся эти композиции, что я даже забываю, что я диджей, мне нужно вообще-то работать и готовить следующую композицию. Вы представляете? Ну, давайте перейдем все-таки к этой следующей. Я все-таки ее подготовила. И сейчас я буду поднимать градус веселья специально для всех наших любимых слушателей. Главный хит для отличного настроения от Васи Пряникова. Ловите в эфире трек «Балалайка». Подпевайте во весь голос. Да-да, я побежала готовить заказик.

0: лапки жми!
1: Тринди-бринди, балалайка. И снова в моих личных сообщениях активизировался наш главный музыкальный эксперт Ирчонок. На этот раз глубоким философским смыслом. И действительно, почему в понедельник хочется спать, на диете хочется торт, а хорошая музыка звучит только на радио «Лидер». Ответ на все эти вопросы знает следующий исполнитель. Специально для Ирчонка и всех, кто пытается разгадать тайны этой вселенной, Леван Варданян с треком «Так устроен этот мир». Слушаем, размышляем.

Этот замечательный трек был заказик от нашего Эрчонка. А следующую композицию очень любит Снежка. Вот что-то я ее не вижу. По барам называется. Наверное, гуляет по барам. Ну, давайте мы тоже с вами пойдем по барам.

Бам-барам, это Анна Астиблова. Ну а сейчас от меня музыкальный презент летит лично для прекрасной слушательницы с ником Красная Шапочка. Специально для тебя, наша сказочная слушательница, и для всех, кто ценит хорошее чувство юмора, Александр Бас с композицией «Не злите Красную Шапочку».

Вот так вот. Упс, опана. Ну, а следующий трек летит в эфир для всех, кто хоть раз в жизни терял голову от нахлынувших эмоций. Знаете, в любви ведь так, сначала это сладкий нектар, а потом думаешь, а зачем я в это ввязался? Но без этих эмоций наша жизнь была бы слишком скучной. Для всех романтиков и тех, кто сейчас на этой волне, фартовый с мощным и душевным треком «Любовь отрава».

Сквозь ночную тьму. Красивая композиция. Ну а следующий трек идеально описывает то самое чувство, когда человек западает в сердце и больше оттуда никуда не девается. Девчонки, если ваш мужчина засел в ваши мысли, так, мыслях так, так прочно, что даже во время шопинга вы думаете о его пустом холодильнике, поздравляю, это точно оно. В эфире радио лидер Султан с невероятным, невероятно сильным и душевным треком «Навсегда во мне». Растворяемся в этой музыке.

0: Эта композиция была от меня для вас всех. Я приветствую всех, кто к нам присоединяется. Ну а пока ищу ваши заказики, готовлюсь к ним. И для вас композиция «История про Аньку».
1: Анька.

мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Да, уж ремонт, кровлю делали нашего многоквартирного дома, кстати, общедомовое имущество. Много лет ждали, когда отремонтируют. Не дождались, своими силами сейчас сделали. И знаете, причина того, что бежала, это управляющая компания чистила снег, лед, ломами долбили, и там прям дыры в листах. Ну вот, заплатки делали. Ну, давайте продолжим, не будем о плохом. У меня есть заказик. И у нас снова на связи главный амбассадор отличного музыкального вкуса Ирчонок. В личных сообщениях новый заказ, который мгновенно переносит нас на побережье солнечной Италии. Если вы прямо сейчас стоите в пробке или моете посуду, забудьте об этом. Представьте, что вы мчитесь на красном кабриолете, ветер развивает волосы, а рядом пассадор поет о вечной любви. Специально для Ирчонка и всех, кто готов к порции жаркого диско. Пассадор с легендарным хитом «Амада мия, аморе мио» танцуют все.

Спасибо Ярченко за такую замечательную композицию. О моих личных сообщениях. Новый заказчик музыкальных композиций. И очень серьезный мужской заказ. Артна просит поставить трек, который заставит каждого немного помолчать и задуматься. Знаете, ностальгия о будущей любви – это ведь уникальное состояние. Это когда ты еще даже не встретил ту самую, но уже мысленно с ней поругался из-за невыключенного ванны света или немытой чашки. Мужчины, прибавляем звук. Специально для Артнаба и всех ценителей настоящей честной лирики легендарный Михаил Круг с песней «Ностальгия о будущей любви». Слушаем и согреваем душу классным шансоном.

Я не стар, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: осенней сказки,
1: сказки.
0: И лунной ночи,
1: лунной
0: моросячий
1: ночи,
0: звонкий дождь. Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость.
1: Мой лучший гость.
0: Хоть поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня. Завтра хоть.

0: Действительно, песня, которая заставляет задуматься. Ну да, у него все такие песенки, у Михаила Круг. Но сейчас, пока я готовлю следующий заказик для вас, звучит композиция Татьяны Гребе. А могли бы быть вместе?
1: Помнишь, как все начиналось?

А сейчас я, как настоящая волшебница, исполняю желания. Ставлю заказики, и следующий заказик, и следующая композиция заказик у меня от Эрчонка. От того самого Эрчонка, который просто отказывается отпускать выходные и дарит нам потрясающее настроение. В эфире заказ, который идеально описывает наше общее желание, чтобы каждое воскресенье длилось как можно дольше, а понедельник, понедельник просто подождет. Специально для Эрчонка и всех, кто умеет радоваться жизни здесь и сейчас. Дэниел Бун с мегахитом Beautiful Sunday. Давайте сделаем этот день еще прекрасней. Подпеваем.

Спасибо за этот заказик. И я перехожу к заказику от Артнаба. И градус романтики в нашем эфире стремительно растет. Он заказывает трек, который мечтает услышать каждая женщина. Ведь как приятно, когда твой мужчина видит тебе не то, не, тебе не просто ту, кто отлично варит борщ, а настоящую волшебницу. Специально для Артнаба и для всех, кто уже нашел свое чудо или прямо сейчас находится в его ожидании, потрясающий Владимир Кузьмин и его легендарный хит «Сказка моей жизни». Слушаем, обнимаем любимых, не забывайте обнимать когда слушаете своих любимых.

Да уж, сказка моей жизни. Красивая песенка от Владимира Кузьмина. А дальше давайте послушаем что-нибудь веселенькое. Вот, например, послушаем песни «Гудвин однажды с просонок» и узнаем, что с мышкой случилось однажды с просонок.

Так вот. Да, я поищу ваш заказик, Артнаб, но больше я не принимаю заказики. Да. Ну, а следующий трек – идеальное музыкальное предупреждение для всех девчонок. Ведь в порыве чувств можно совершить много глупостей. Но выйти замуж с горяча, да еще и за москвича – это, конечно, поступок отчаянный. Парни из столицы без обид. Песня исключительно для поднятия настроения. Ловите в эфире радио «Лидер» убойный трек «Частушатина». Подпеваем, улыбаемся и учимся на чужих веселых ошибках.

Так, перехожу к заказику. Под занавес нашего эфира в личные сообщения ворвался Артнапс, тяжелая артиллерия настоящей дворовой романтики. Он заказывает трек, под который было разбито не одно девичье сердце и стерта не одна струна на гитаре. Парни, если вы тоже готовы целовать песок, по которому она ходила, убедитесь сначала, что это не чи... что это чистый пляж, а не детская песочница во дворе. Ну а если серьезно, это потрясающая классика для прекрасного настроения. Специально для Артнаба и всех влюбленных романтиков Владимир Маркин с незабываемым хитом «Я готов целовать». Подпеваем хором.

Вот такая композиция, заказик был от Артнаба. Давайте еще послушаем. Ох, времени-то уже все. Ну все, там не получится мне поставить такую веселенькую песенку. Пришло время уже прощаться с вами, к сожалению. Вот и пролетели наши 2 часа тепла, улыбок и отличной музыки на Радио Лидер. С вами была диджей Аннушка. Удача. Спасибо каждому, кто провел это время вместе со мной и делился своим настроением. Вы потрясающие слушатели. На сегодня я с вами прощаюсь, но мы обязательно продолжим наше общение совсем скоро. И напоследок символичный музыкальный подарок для всех нас. Ловите в эфире финальный трек. Встретимся снова. Желаю вам прекрасного продолжения вечера, отличного настроения и до новых встреч на нашей любимой волне. Всем пока-пока!

А что-то я не вижу смену, не вижу. Поэтому я поставлю еще одну композицию. Для вас будет петь Татьяна Буланова «Колесо фортуны».

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снеж.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личное сообщение Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
4: Реклама на радио «Лидера», чат партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер», радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72, Сергей Беляев 48, Снежаночка Чернова, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Диджей Алина Радио, Ночь Любви, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не

0: Следующий заказ прозвучит от прекрасного нежного солнышка для ее любимого жиданчо.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степана.

0: них детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Далее прозвучит заказ от диджея Данчо для Сергея Беляева, 48.

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

Потому что где-то во вселенной души наших близких

0: Следующий трек прозвучит для диджея Линка.
1: Давай сыграем в игру. Сыграем в игру. Ночью исчезнем, вернемся к утру. Давай без опозданий.
2: Без опозданий.
1: Хочешь любви сперва?

0: Далее прозвучит трек от Алинка Клубнич.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle femme ici? Et avec moi, je te montrerai le mystère.
2: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица. Я хочу забыть о том, как было тесно. Мне важнее всего, что я одна. Только знаешь,

0: бесконечно все одиноки в темных лестниц в городе чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда мою улицу.
1: Диджей Данчо принимает ваш музыкальный заказ.

0: Далее прозвучит трек от Алинка «Клубничка».
1: Кручу-верчу, я к тебе хочу. Кручу-верчу, это путь до дожжем. Я закрываю замочек, идет дело к ночи. Не бойся остаться со мной, вновь, вновь.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

pomagać, to kuku nie czuć ból. Говорят, to nich nie duszy. Kuku, można obidzieć, rany zaszyte, a na wszystko prosty. Глазах ее без на стекло, ни эмоций, ни чувств, пуста. Да, только почему по ночам кукла плачет? Отчего я так не знаю? Все знают, как до нее лучше. Нет, выбирай, кукла не вправе. Кукла должна быть послушной, красивой и идеальной. Кукла не делает как нужно, выкинуть кукла в ага. Просто

0: Дали одиноко, перепутали двери в баню.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз ошибемся.
1: Ну и далее музыкальный поток. Анька, зажимай.
2: Анька,

0: А далее феи эфиром.
1: Этот трек создан по заказу от диджея Данша для диджея Снежки. Нашу любимую, самую добрую Снежку встречайте, мы тебя очень любим. Здравствуйте, мои ласковые, мои чудесные. Пусть мое сердце обнимет каждого из вас. Согреем этот мир нашей нежностью и теплом.

прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во сто крат сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

0: Ну а далее группа Добро на часах 00.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.